всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

потрачен. А ты мне говоришь, что тебя я не люблю. И твои чувства уже давно близятся к нулю. Я вроде бы не дура, а ты вроде не дурак. Но все идет не так.

Как обидеть тебя?

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Алиса Плюс.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: находимся как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: С добрым утром!

0: С добрым утром.
1: Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Обстановка по кайфу. Я

0: Pareizs laiks 7 no rīta.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Пожалуй, эта ситуация знакома многим. Вы в дороге, до места назначения еще далеко, а заряд телефона уже показывает тревожные 10-15%. И кажется, самое простое – отключить мобильный интернет в целях экономии заряда. Но есть способ сохранить его эффективнее. У микрофона Юлии Сергачева сегодня полезные советы будут от специалистов по ремонту телефонов о том, чем отличается отключение мобильного интернета от авиарежима и когда какой вариант лучше использовать. Если просто выключить мобильные данные, телефон перестанет использовать 4 или 5G для приложений и фоновых обновлений, при этом связь с мобильной сетью сохранится и смартфон сможет принимать звонки и СМС. А вот авиарежим отключает сотовую связь полностью, отчего и заряд расходуется медленнее. Поэтому важно учитывать. Если вам нужно оставаться на связи и принимать звонки, достаточно отключить мобильный интернет. Если главная задача максимально сохранить заряд, лучше включить авиарежим, но только звонки и СМС не будут поступать. При необходимости после включения авиарежима можно отдельно включить Wi-Fi. И еще один совет. Перед поездкой заранее скачайте нужную музыку или сохраните маршрут поездки. Тогда смартфону не придется постоянно искать интернет и тратить заряд. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Доброго пути без непредвиденных ситуаций.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 23 августа, день в Даугавпилсе будет преимущественно облачным. Вероятность осадков низкая, но она все же есть. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 20 градусов. Ветер сильный, юго-западный. Скорость до 13 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Ищете подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитной политикой программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной политикой программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
5: 101,6 FM.

0: Мы.
1: Вот море молодых колышет супербасы. Мне 300 лет, я выполз.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
2: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время 8 часов.
1: Длительная реклама. В эфире радио «Алиса Плюс», повтор программы «Диалог с городом».
2: День добрый, уважаемые радиослушатели радио «Алиса Плюс». Меня зовут Сергей Каратеев, и ближайшие полчаса в эфире радиостанции программа «Диалог с городом», где мы будем говорить с представителями даугавпилсских структур самоуправления. Лига Рудзита Бесакирска, руководитель отдела туризма, департамента коммуникации, туризма и административной поддержки даугавпилсского самоуправления у нас в студии. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Должность у вас такая длинная и красивая. Астрида Лещинска также в нашей студии, руководитель Дворца культуры Даугавпилса. Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Я приглашаю наших радиослушателей присоединяться. Если у вас будут вопросы касательно деятельности одной или второй гости, ну, мы начнем, наверное, Лига, с вас. Давайте блоками разделим нашу программу на блоки, поговорим о той работе, которую вы проводите, и то, что вы делаете. Уже на следующей неделе в Даугавпилсе состоится фестиваль «Оттенки вкуса». Что нас ждет в этом году и будут ли какие-то новинки?
3: В принципе, можно сказать, что с таким большим объемным мероприятием уличной еды мы заканчиваем, ну, такое более активный сезон, когда мы делаем действительно, ну, такое яркое, сочное, вкусное мероприятие у нас в Центральном парке, которое, ну, уже 5-й год подряд мы организуем в Даугавпилсе. Можно уже действительно сказать, что это мероприятие настолько объемное, что, ну, все-таки это будет гастрономический фестиваль всего Латгальского региона. Центральный парк мы действительно очень полюбили, и данное мероприятие 29 августа будет длиться целых 12 часов, начиная с 3 часов дня, заканчивая 3 часа ночи. Можно будет не только вкусно покушать, но тоже насладиться действительно хорошей культурной программой.
2: То есть на 12 часов?
3: На целых 12 часов.
2: Сколько рестораторов примет участие?
3: Участников, желающих участвовать в данном фестивале, было очень много, почти под 80, которые объявили свое участие. Долго достаточно изучали их предложения, и будет 50 предпринимателей, которые будут представлены не только на скамее аллее скамеек, где у нас традиционно уже размещается общепит, но у нас еще дополнительно будет пивной сад, где будет 17 пивоварен со всей Латвии. Можно говорить честно всем, что этот фестиваль международный, потому что участвует тоже из Литвы две предприниматели, которые уже будут тоже предоставлять и угощать разными вкусностями, которые более национальны литовцам. Прошлый год уже один из ресторанов из Литвы участвовал, в этом году еще присоединился из Вильнюса.
2: Ну, а какая культурная программа ждет посетителей?
3: Посетителей ждет, может быть, днем еще, ну, очень надеемся на хорошую погоду, но если будет плохая погода, я не думаю, что это кого-то остановит. Но культурная программа будет размещена на двух сценах. Уже как прошлый год мы попробовали в пивном саду разместить одну более небольшую сцену. Там у нас, начиная с 15:30, будет выступать группа «Эхно», которая будут озвучивать не только мелодии Раймонда Палса, но уже в народе полюбившиеся международные хиты. И тогда уже в 8 часов вечера на сцене там будет выступать диджей Гатес и предоставит такой, ну, уже вечернюю атмосферу до 2 часов ночи. Но на большой сцене, которая размещается ближе к Ледовому дворцу, там открытие начнется 3 часа дня. У нас ведущий дня будет Оскар Берзинч, который уже мы знаем с мероприятий, когда Латгалиеч собрал с Даугавпилой, да, который у нас ведет обычно со своей группой эти мероприятия. И он будет открывать фестиваль до 4 часов вместе с танцевальным общественной организацией «Зумба Квинс». Так что наши девочки и дети будут выступать, и можно будет тоже участвовать с ними и потанцовывать. Так что в течение часа мы уже так подготовимся к вечерней программе. Но уже 5 часов вечера нас ожидает группа «Лайка Упы», которые будут петь и как свои песни, которые даже можно за них было голосовать, когда проводился конкурс «Музыкальный банк» и дополнительно «Мировые хиты». Но уже 7:30 вечера у нас выступает, ну, можно сказать, вкусная группа «The Coasants». Все-таки мы про еду. И их солистка, у которой, ну, настолько необычный голос, Диана Пашка, нас порадует со своим выступлением. Но с 4 до 5 часов вечера у нас будут проводиться конкурсы, которые связаны не только с вызовами что-то быстрее скушать, но тоже принять участие, как что-то приготовить, подготовить
4: вот так,
3: для
4: да.
3: готовки. Поэтому конкурсы будут не только для детей, но и отдельно для взрослых. Поэтому приглашаем всех участвовать. Нам тоже поддержку обеспечивает призовую. Поэтому, да, всех приглашаем. Так что надо быть смелыми, не только стоять в очереди, чтобы купить что-то вкусненькое. Но учитывая то, что у нас был большой объем заявлений от участников, которые хотели участвовать и предоставлять свои продукцию, мы организовали такое небольшое место, где можно будет приобрести что-то с собой и даже ознакомиться с методами копчения. Поэтому, да, у нас первый год будет участвовать одна фирма, которая у нас в Аугсдоговском краю работает и предоставляет свои услуги. Так что можно будет домой купить вкусненькую перепелку.
4: Астрид, вы планируете посетить мероприятие?
5: У меня уже слюней полный рот, если честно. Я уже, да, в прошлом году была в восторге, позапрошлым тоже была. И мне кажется, это мероприятие, этот праздник еды становится все круче, круче и круче. В прошлом году меня удивило, правда, что людей было и около большой сцены очень много, и там, где как дискотека вторая, да, сцена тоже. Было очень много людей, все на позитиве, и я в том числе. Поэтому я обязательно буду приходить.
3: И в том числе на большой сцене до 3 часов ночи у нас будет тоже дискотека с 9 вечера до 3 часов ночи. И диджеем будет Эдгар Сторм, которого имя уже известно всей Балтике.
1: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
4: 654-2500, номер телефона прямого эфира. Мы продолжаем, и если у вас, уважаемые радиослушатели, по теме программы появятся вопросы по ходу программы, то милости прошу, звоните. Фестиваль «Гаршутони» 29 августа в Даугавпилсе пройдет. За эти годы фестиваль стал, ну, крупнейшим мероприятием такого рода для Латгалии и безусловно смог обрести какую-то свою уже визитную карточку. Да? Какая она, по вашему мнению, вот эта визитная карточка фестиваля?
3: Визитная карточка этого фестиваля – это Центральный парк. Потому что изначально в Центральном парке у нас организовывались разные более такие спортивные мероприятия, которые, ну, День защиты детей, еще что-то такое. Но стритфуд так объемно зашел в эту территорию парка. Там действительно есть что делать. Там игровые площадки, чтобы дети тоже куда-то там сбегали, отдохнули. И да, для этого фестиваля это уже стало визитной карточкой. И, ну, на самом деле, настолько превосходная локация, которая удобна как для тех, которые приезжают на трамвае, на автобусах и, кстати, на поезде. Прошлый год у нас было очень много гостей, которые приехали на поезде и ночью, когда идет первый поезд обратно в Ригу, отправлялись обратно домой. Поэтому, да, локация – это та визитная карточка, с которой мы гордимся, что у нас есть такой превосходный парк.
4: Фестиваль носит международный характер. В нем участвуют также и литовские предприниматели, которые занимаются пищевой промышленностью. Да. Мы также понимаем, что это связано и с проектом, да, в котором город Шауляй в Литве выступает в качестве партнера. Что именно он делает как партнер?
3: Да, у нас сейчас проводится, мы работаем уже, ну, второй год над проектом Interreg, в рамках которого мы организуем не только фестивали, которые звучат очень вкусно, и там можно разное что-то попробовать, но дополнительно мы работаем над тем, чтобы восстановить и сделать более современные рецепты, которые у нас исторически ассоциируются с нашим регионом, потому что с Литвой у нас очень много общей истории, и даже когда мы работали над тем, чтобы создать, восстановить эти рецепты, мы поняли, что как-то да, настолько очень похожа кухня, ну, есть свои нюансы. Кстати, в этой же дате, 29 августа, у наших партнеров сотрудничество Шауляй организует фестиваль кваса. Поэтому мы остались на теме пива, но наши коллеги организуют тоже фестиваль кваса, потому что у них проводятся ночи Шауляй. Это очень похожее мероприятие, как у нас в мае месяце проводятся ночи музеев. Так же самое они организуют у себя, и в рамках этого мероприятия они тоже организуют, ну, вот такой фестиваль, который тоже связан с национальной едой и национальным напитком квасом.
4: Лига Рудзита Бисакирска рассказала нам о фестивале Гаршу Тони. Спасибо. Что касается пива, я хочу напомнить радиослушателям, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью, а продажа, приобретение и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена. Теперь давайте переместимся в Дом культуры, в Дворец культуры. Астрида Лещинска уже достаточно давно в нашей студии и тоже хотела бы что-нибудь рассказать. Чем сейчас Дворец культуры встречает своих посетителей?
5: Вся команда отдохнула, в отпусках была.
4: Загорели.
5: Да, все. Да. Ну, еще кто-то две недельки еще у нас догуливает свой прекрасный отпуск. И начиная уже с 30 августа у нас будет большой концерт «Энигма». Там еще есть билеты, если кто-то интересуется. Это уже такой побольше. Да, у нас еще были поменьше сейчас, и спектакль детский нашей аматеры коллектива «Аура». Но вот с «Энигмой» начнется наш сезон. А сезон, значит, это до следующего года июля. И я всегда горжусь своей командой, которая выдерживает это все. И когда бывает спрашивают, о, вам так повезло, вы работаете, вы, наверное, смотрите эти концерты. Команда устает от этого всего, потому что подготовка к этим, также к стритфуду, это огромная работа, чтобы все организовать, продумать, и чтобы все остались довольны.
4: Ну, какие-то про крупные мероприятия расскажете?
5: Конечно, да. Всегда говорю, что для каждого посетителя есть свой любимый, значит, русло, да, это или спектакль, концерт. У нас есть страничка dkp.lv, да, где можно зайти, и там есть весь календарь уже мероприятий, как детские, так и для взрослых, любого вкуса, как я говорю. Ну, что касается сентября, 4-го у нас будет в ДКХ на втором этаже международный фестиваль белорусской песни. Тоже жителям нравится, приходите на концерт. Общество «Уздым» его организует. 5 сентября у нас будет праздник урожая на Гривском культурном пространстве. Но об этом я тоже подробнее расскажу. Что у нас с Нового года изменения какие? Если раньше Дворец культуры это был только СМИЛШУ 92, то с этого года у нас есть еще структура Центра национальных культур, что подразумевает, что у нас Гривская школа, где была ранее центр, сейчас это Гривас Культуртелпа. Также Русский дом, сейчас у нас Ямбовис Культуртелпа, Форштадт, это у нас Форштадтис Культуртелпа. Еще у нас есть украинская община и польская, тоже польский дом, польская община. И поэтому у нас сейчас мероприятия касаются не только СМИЛШУ 92, а, в принципе, по всему городу почти.
4: В каждом районе.
5: И это очень хорошо, потому что человек может не вы...

0: можно было, дети катались с горки снега, пекли блины, песни, на повозке коня можно было кататься. Также у нас было крещение, праздник в стропах. Мы пытаемся что объединить, да, вот современные уже мероприятия, концерты в ДКХ или на Форштадте, смотря сколько места. И также в Енибаснама тоже пользуемся их площадкой, и там организуем мероприятия.
1: Что сейчас предлагает посетителям кинозал Дворца культуры?
0: Я думаю, вчера была такая шумиха, что открылся новый кинозал, да, и мне всегда спрашивали: Астрида, ну а как вы тогда сразу закроетесь? Я говорю, нет. Да, конкуренция, это не всегда, это неплохо, да, потому что тогда все бодрячком сразу. Когда ты один, монополия, это ты один. У нас есть не только простые киносеансы, у нас есть еще «Школа Сома» программа государственная, когда к нам приходят классы, у нас приходят также лагеря детские, заодно еще экскурсии проводим ДКХ. Что у нас? У нас 5 продюсеров. Мы можем показывать мировые фильмы и наши латышские. Вот. И еще, что очень интересно, 21 сентября сейчас у нас идут «Миньоны», «Человек-паук», «Щенячий патруль», детские мультики. Но 21 сентября у нас полседьмого будет такой интересный сеанс. К нам приедет команда, фильм «Уля». Я думаю, вы тоже уже понаслышаны о этом фильме. Как мы знаем, Ульяна Семенова, баскетболистка, известная Латвии, она же родилась в Аугсбургском крае. И это биографическая история о ней. И приедет после 6, наверное, да, мы встретим команду съемочную. Они готовы. Визитор Скайриш, да, будет со своей командой рассказывать, как с идеи до продукта, до кино они дошли. И сейчас, по-моему, там осталось очень мало билетов. Но не волнуйтесь, мы встречу организуем на втором этаже около кинозала, где будет возможность прийти каждому послушать, задать какой вопрос. И мы уже организовали 23-го, второй показ этого фильма, чтобы не было так, что кто-то видел, да, и не успел купить билеты.
2: Вы слушаете повтор программы «Диалог с городом» на радио «Алиса Плюс».
1: 654-25-30, номер телефона прямого эфира. Приглашаю наших радиослушателей присоединяться, если будут вопросы к руководителю отдела туризма и также к руководителю Дворца культуры Даугавпилса. Они смогут ответить в прямом эфире и на ваш вопрос. Про выставки давайте поговорим, про ближайшие. Что ждет?
0: Выставок много. Как я уже говорила, что у нас сейчас много помещений, поэтому я начну, наверное, рассказывать о Дворце культуры. 1 сентября, День знаний. Это просто символически. У меня была идея, что мы должны пригласить студентов. Студентов университета Даугавпилского, потому что у нас есть кафедра искусства. И мы договорились и придумали организовать выставку «Учиться видеть». Значит, это возможность познакомиться с работами и творческим взглядом именно молодых художников, которые в пути к своему имени, да, мы привыкли, что выставка это уже, ну да, известные художники. В прошлом году у нас тоже было Садарбиба Аркутурас Академия, Максас Академия, второй курс студентами тоже, они с Риги привезли свои курсовые работы. Это очень интересно, у них разный взгляд, у кого-то есть классический почерк, у кого-то Like Matrix, современный уже, да. Поэтому, я думаю, очень интересно. Открытие в 5 вечера, 1 сентября. После линеек школьных обязательно можно прийти и посмотреть. И студенты тоже, которые участвуют, будут играть на музыкальных инструментах. Так что творческие люди, они все-таки творческие. Также 3 сентября у нас на втором этаже откроется персональная выставка пейзажной, да, акриловой живописи Ольги Шмагры «Чувствуй себя как дома». Очень красивые тоже картины. Мы их выставим на втором этаже на мольбертах. Тоже в 5 вечера откроем выставку. Поэтому на двух площадках у нас будет выставки. Ну и, конечно, в разных остальных культурных пространствах наших тоже. На новостройке в Русском доме 28-го

0: 8 августа у нас будет Катарина Свейнвейтс, картина, выставка «Условия», название. 4 сентября на Гривском культурном пространстве тоже будет, можно будет увидеть репродукции картин Чурлёниса. 10 сентября в Польском доме. Польский дом вообще очень активный. Каждый месяц они открывают выставки, поэтому следите за информацией. В этот раз у них будут... Выставка будет текстильных объектов Дарьи Смирновой. «Интуиция, знание, надежда». А 11 сентября в Форштадтском культурном пространстве будет выставка художника Фелициана Лукашевича «Краски Латгалии». Поэтому наслаждаться не только мероприятиями, концертами, но и выставками. Тем более они бесплатные. Надо просто найти время, приехать и посмотреть эти художественные работы.
1: Астрида, в свое время было очень много претензий, когда говорили о организации всевозможных мероприятий культурного досуга в Даугавпилсе, что мероприятия пересекаются. Вот сейчас у вас очень много помещений вот в вашем ведении, да? Как этот процесс организован? Вам удалось организовать, чтобы в одно время в разных местах не начинались какие-то мероприятия?
0: Да, конечно. У нас даже есть у руководителей в Google диске календарь год. Целый год, мы уже в январе должны заполнить. Это у нас уже оговорено, самые большие мероприятия мы уже видим по инстанциям, да, нашим культурным заведениям. Но также у меня на работе есть в Google-диске тоже календарь Дворца культуры и Центра национальных культур. И мы видим, открывая, у нас есть доступ к этим файлам, мы видим, кто что планирует. У меня, например, во Дворце культуры есть уже на 27-й год тоже календарь. Мы у нас вот 26-й, 27-й, мы работаем уже наперед. Также я могу в любое время открыть городской запланированный и национальных культур. Но если эти мероприятия, аудитория не совпадает, да, детское мероприятие для взрослых или выставка, концерт, мы уже смотрим, это друг другу не мешает. Но бывает тоже в городе, что пересекается, когда частники, да, например, они не знают, что у нас будет мероприятие, мы как самоуправление это планируем. Тогда бывает, да, что пересекаемся.
1: Давайте про Национальный центр культуры поговорим. Что он привносит в культурную жизнь Даугавпилса, по вашему мнению?
0: Ну, то, что я уже и рассказывала, это столько площадок. И это только не для мероприятий. Эти культуртелпас – место, куда прийти местному жителю со своего, в свой микрорайон. Например, Грива. Где еще, да, придешь? Там есть кружок вязания. Там очень много кто снимает помещения. Разные общества. Творческие, также ИЛГАС, общество инвалидов. Они очень активны. У нас в этом году была большая талака. Также Лига участвовала, все садрби без партнеры. Также ранние центры с Бригитой Маделаной сейчас организуют очень интересные вечера, приглашая разных творческих людей. Такие посиделовки, да, сейчас недавно тоже у них было. Выставки на первом этаже, на втором, на третьем тоже бесплатно можно приходить смотреть. Это уже не выходя из района. Также на новостройке, да, Кревунамс, Яунбувес, Культуртелпа, тоже можно так же, как на экскурсию прийти. Во дворе у них есть эта небольшая сцена, был Яблочный Спас. Польский дом, там все время много активностей. И украинская копия на Налая СМ. А, тоже. Разные были творческие мастерские для деток. Кого я еще забыла? Белорусы у нас на Форштадте. Там тоже постоянно очень много разных, может, небольшого масштаба, ну,
1: форштадтские могут...
0: Да, да, да, да. А Форштадт вообще очень интересно сейчас получается место, где мы пытаемся... экспериментировать. У нас даже детский лагерь уже проходил, чтобы он не ассоциировался только вечерами при свечах.
1: С корзинками.
0: Потому что, да, потому что какая трагедия была, когда его закрыли на реставрацию, да? Теперь, конечно, у нас они есть и будут, но мы пытаемся внедрить туда и что-то новенькое.
1: Если не сложно, давайте на Гриву сейчас переместимся. Там праздник урожая планируется. Что это, когда, как пройдет?
0: 5 сентября. Конечно, мы не можем конкурировать со стритфудом. Но это будет такой мини-стритфуд местного урожая. Это праздник урожая 5 сентября, это суббота, с 12 часов во дворе бывшей школы, где ранее центрис, тоже будет сцена, на которой будет выступать Юрий Состровский, ансамбль Stage On и, конечно, наши коллективы Национального центра культуры. Там, где площадка спортивная, там будут спорта парвалды, разные командные эстафеты, кто быстрее картошку почистить, морковку. Специально вот мероприятие для всей семьи. Кто-то может смотреть концерт, кто-то будет играть в этих эстафетах. Также у нас будет на костре огромный суп бесплатный из того, что выросло.
1: Суп урожай. Мы сможем участвовать? То есть, если у меня большой помидор вырастет, я вырастил, я должен прийти туда его показать или как-то зарегистрироваться
0: можно
1: заранее?
0: Можно принести, да, до 4 сентября мы будем очень рады. На коммунала Ела 2, на Гриву, в школу можно принести свой красивый цветочек, который вырос, или букетик сделать. У нас будет выставка. Выставка цветов, овощей. Поэтому, если у вас есть что-то экзотическое или интересные формы, мы тоже сейчас приглашали садики участвовать, делать какие-то композиции. Это же, мне кажется, каждый родитель прошел эту тему, что, пожалуйста, на завтра принесите что-то из огорода, да? И я думаю, что, скорее всего, родители скоро тоже услышат, что им надо что-то принести в садик. Правда, будет интересно. Еще наши коллективы, как белорусские, украинские, они будут делать мастер-классы и делиться рецептами. Поэтому приходите обязательно, посмотрим что-нибудь вкусненькое, попробуем и еще возьмем с собой рецепты. Праздник с 12 до 4. Будут конкурсы разные-разные. Будем еще наслаждаться. Если погода будет плохая, это нас не пугает, мы перейдем в помещение, да, перепланируем. Но, как я всегда говорю, плохой погоды нету, есть или зонтик, или да, сейчас эти дождевики.
2: Да?
0: Также и на стритфуд. Разве нас пугал когда-то дождь?
1: Нет, это точно нет. Лига, ну а вы планируете посетить это мероприятие?
2: Обязательно, потому что на самом деле, когда вот создавалось это пространство, мы каждый какую-то идею туда вкладывали, и мы всегда вместе, мне кажется, со Стридой мы вообще познакомились, когда в 23-м году мы организовывали стрит-фуд. Поэтому, в принципе, вот эти все мероприятия, они настолько объединяют людей, объединяют тоже наши разные структуры самоуправления. И таким образом мы уже знаем, что можно положиться на данного коллегу, когда нам необходима какая-то помощь дополнительная. И таким образом, ну, в принципе, нам же самое важное, чтобы посетители, чтобы зрители каждого мероприятия, спектакля, неважно, что это будет, чтобы они получили максимальное наслаждение. Поэтому все руки в помощь. И главное, что в данном мероприятии могут участвовать тоже жители нашего города и приносить, и участвовать в выставке, и цветы, и овощи. Это настолько интересно. И вспомнить, да, у кого там что-то росло. Так, надо сходить в огород посмотреть. Либо на подоконнике у кого-то, может быть, что-то выросло. Поэтому с удовольствием мы сами будем участвовать.
0: Я еще надеюсь, да, что будут тоже, будет возможность приобрести стандус.
2: Да, рассаду.
0: Рассаду, да, осеннюю. Поэтому да, такая задумка есть. Я надеюсь, что все там девочки уже мои организовали.
1: Форстаски вернемся. Культурное пространство. Такое интересное название у него теперь. Вечера при свечах. Очень популярные мероприятия в нашем городе. Что-то планируют в новом сезоне? Какие-то новшества? Или все по-старому?
0: Они даже не заканчивались. Для меня они даже не заканчивались. Сегодня даже. Но уже билетов нету. Правда, мы уже и столы дополнительно организовали, место. Все. Сегодня у нас вечер французской музыки. Лидия Бреска. Все в стиле Франции. Еда, вино, все будет очень-очень круто. Правда, команда постаралась. Это была первая идея организовать тематические вечера при свечах. Чтобы это не было, что просто люди приходят и там какие-то зарубежные. Мы хотим тематику. И мы уже придумали, что 23-го октября у нас будет испанский вечер. Там будет фламенко и гитара. Тоже все в стиле Испании, так что готовьтесь. 9 октября у нас будет залюмбалы, группа Бругис. Мы уже пробовали перед лигой с галактикой. Внедрите уже латвейши такой балеты. Тоже было очень круто. Особенно там же есть дворик, куда можно выйти, лампочки там повешены. Там очень-очень красиво. Я надеюсь, что сегодня погода не испугает, дождя не будет, и вечер пройдет не в помещениях, а внутри дворика. Поэтому мы экспериментируем. Но вечера при свечах, да, 18 сентября уже будет Инна Кралика с Вадимом, с мужем будут выступать. Тоже, как всегда, конкурсы, какие-то подарочки пригласительные на какое-то мероприятие. Вечера при свечах точно будут раз или два раза в месяц, это точно. Еще кто-то спрашивает, будут ли во Дворце культуры дискобалы, потому что мы переняли этот формат, когда была реконструкция, реновация Форштадта. 23 октября тоже у нас будет дискобал. Но видите, мы не перекрываемся. 18 сентября тут, или, например, 23 будет испанский вечер, у нас 23 просто дискобал. Так мы будем чередовать. Но секрет я раскрою про Новый год.
1: Давайте. Эксклюзив.
0: Да, на следующей неделе мы начнем уже продажу Нового года. 2 года во Дворце культуры. Столько людей, семьи с детьми встречали Новый год, и поэтому я хочу, чтобы эта традиция продолжалась. Но с исключением, что очень мало места у нас на КХ было, все просились. Я решила, что на Форштадте тоже мы сделаем Новый год. Поэтому следите за информацией. Мы уже готовимся к Новому году, уже договорились с музыкантами, кто будет выступать, конкурсы. Ну, все, как всегда.
1: Ну, давайте в завершении какие-то пожелания. Я вообще удивляюсь, как у вас хватает времени придумать это, реализовать и, собственно, и еще сходить на соседнее мероприятие. Может, что-то скажете для жителей?
2: Мы можем только пожелать успевать следить за новостями, тоже посетить домашнюю страницу самоуправления, потому что там море, отделе афиш, просто море мероприятий, и выбрать самые-самые интересные, самые-самые подходящие для каждого жителя нашего города, и, естественно, тоже для гостей города. Так что встречаемся на мероприятиях.
0: Я скажу спасибо руководителю по туризму Лиге за то, что, правда, мы команда. И самоуправление вообще очень дружное. Мы можем в любой момент подключиться, или я с командой, да, сказать, мы договариваемся, у тебя это есть, у меня есть, ты, может, контакты знаешь. Мы все время общаемся. Нет такого, что каждое учреждение сидит в своем домике. И это круто. И мы начинали вот с 23-го года, да. Лига в туризме работать, я в доме, во дворце. И это тоже так же еще и музей Ротко, мы все дружим. И если у нас что-то не хватает или по технике, или чего, мы сразу хоп, нашли, хоп, сделали. Спрашиваю, Лига, как вот тебе что-то, чем-то помочь, что я могу тебе помочь? Она говорит, да, вот там чуть-чуть. Или я звоню, Лига, слушай, мне вот там надо, на гриве это надо. Она говорит, слушай, я знаю контакты, давай позовем это. И мы общаемся, мы дружим. Я хожу к ней на мероприятие, она ко мне, и мы так перенимаем даже опыт. Да, мы видим, где что-то, может, надо в следующий раз о чем подумать. Поэтому приходите, господи, приходите в любое пространство, в помещениях или в парках, и музыкальный август еще продолжается, поэтому наслаждаемся, пока, правда, есть такая возможность ходить на концерт, на мероприятия.
1: Ну все, теперь регалии. Лига Рудзита Бесакирска, руководитель отдела туризма Департамента коммуникации, туризма и административной поддержки Даугавпилского самоуправления, была у нас в гостях. И Астрида Лещинская, руководитель Дворца культуры Даугавпилса. Спасибо. Программу провел Сергей Каратеев. Услышимся. До свидания.
2: До свидания. До свидания.
3: Диалог с городом. На радио Алиса Плюс.
4: Длительная реклама.

0: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63, 24 96 62 63.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
2: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6,99 € un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 €.
3: Loterijas atļaujas numurs 9053.
4: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88, 654-333-88.
5: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр «БУДС» в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр «БУДС», улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
6: А размер имеет значение?
7: Смотря для чего.
6: Конечно, для хлеба.
7: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
6: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
8: Как же хорошо, когда все хорошо.
9: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: Точное время – 9 часов утра.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Август – тот самый месяц, когда кухня постепенно превращается в цех по переработке урожая. А заготовить сезонные продукты можно быстрее, ведь главное понимать, что именно отправляется в холодильник, морозилку или кладовку. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня практичные советы будут от опытных хозяек, и начнем с главного. Быстрая заготовка не всегда предполагает долгий процесс консервации со стерилизацией банок. К примеру, огурцы можно быстро замариновать с уксусом, солью, сахаром, чесноком и укропом. Но после остывания такую банку обязательно нужно отправить в холодильник, а через несколько дней закуска уже будет готова. По такому же принципу можно заготовить кабачки. Молодые плоды нарезать кружочками или полосками, залить горячим маринадом и убрать в холодильник. Через 2-3 дня можно пробовать. Ягоды можно заморозить и без сахара. Перебрать, промыть, хорошо обсушить и сначала заморозить одним слоем. После этого пересыпать в пакет или контейнер, тогда зимой не придется откалывать ягоды от одного большого ледяного комка. Еще один вариант – ягодная заготовка с сахаром и пектином. Но хранить ее нужно в холодильнике или морозильной камере. Оставлять такое варенье в кладовке нельзя. А что касается банок, если у вас есть посудомоечная машина, она также хорошо справляется с процессом стерилизации. Так что не обязательно проводить август у кастрюли с кипящей водой. Часть урожая можно быстро замариновать, а часть заморозить. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть весь урожай сохранится впрок.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.
3: Хочу

0: Сегодня, 23 августа, день в Даугавпилсе будет преимущественно облачным. Вероятность осадков низкая, но она все же есть. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 20 градусов. Ветер сильный, юго-западный, скорость до 13 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

0: FM. Радио Алиса Плюс.
1: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
2: Всего в 70 километрах от Даугавпилса, в Литве, в поместье Ильзенберг, вы можете отправиться в незабываемое путешествие на электрическом катамаране по озеру Илгис. Спокойная водная гладь, уютная палуба со столиками и атмосфера старинной усадьбы в сопровождении увлекательных рассказов аудиогида сделает вашу прогулку особенной. Пригласите семью, друзей и отправляйтесь в плавание продолжительностью 1 час стоимостью от 12 евро с человека.

0: Более подробная информация о водной прогулке и развлечениях на сайте ilzenbergas.lt.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.lv. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом Сталмец, давай.
5: Лучшее украшение – отличное настроение. На радио «Алиса Плюс».

0: cilvēki tiešām nemaina savus ieradumus vienā dienā, un tas ir normāli. Taču tieši tāpēc svarīgi ir nevis gaidīt vienu lielu lēcienu, bet radīt apstākļus pakāpeniskām izmaiņām. Labāks sabiedriskais transports, drošāki veloceļi, pieejamāka uzlāde – tas viss veicina pārmaiņas bez spiediena. Paradumu maiņa sākas nevis ar pavēli, bet ar iespēju. Kad cilvēkam ir ērta alternatīva, izvēle kļūst daudz reālāka. Tāpēc zaļā mobilitāte nav tikai tehnisks jautājums. Tā ir arī uzticēšanās, ērtības un saprotamas infrastruktūras jautājums. Zaļā mobilitāte sākas ikdienā. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касинукай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
2: Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
4: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280. Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
5: Алиса Блюз.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка, трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

кассеты, вечер прошелестел. Выпито, съедено, сказано, спето все. Дом опустел. Бабочка тенью ночной распластала крылья по фонарю. Слушай, а может быть что-то осталось? Пойду посмотрю.

0: Šodien dižozols meži.lv. Daugavpilī durvis ir vērusi jaunā Urogin klīnika. Mūsdienīga privātā uroloģijas un ginekoloģijas klīnika Rāiņa ielā 26B. No 3. augusta klīnikā pacients pieņems ginekoloģe Alla Aleksandrova. Pieejamas ginekologa konsultācijas, ginekoloģiskā un grūtnieču ultrasonogrāfija. No 3. augusta būs iespējams pieteikt vizīti pa tālruni 20-220-303. Ārstniecības iestāde ir piemērota veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai personām ar funkcionāliem traucējumiem.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Ритуалс». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Ритуалс». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Магазин «Тава Техника» рад сообщить, что мы полностью готовы к новому садовому сезону. У нас вы найдете широкий ассортимент бензиновой и электрической техники для вашего участка по выгодным ценам. Кроме того, наш мастер профессионально подготовит вашу технику к новому сезону. Ждем вас по новому адресу. Даугавпилс, район Северного городка, улица Оду, 10. А также в нашем интернет-магазине tava-technika.lv.
3: Все лучше, чем кажется. Настройтесь на лучшее. Радио «Алиса Плюс».

0: Muzikālais augusts Daugavpilī. 27. augustā Vienības namā koncertzālē pulksten 18. Orķestra Daugavpils simfoneta 19. koncerta sezonas atklāšana. Šopens, Beethovens un Aurēlija Šimkus. Koncerta pirmajā daļā Renāta Cvečkovska simfoniskās ikonas Didahē pirmatskaņojums un Friderika Šopēna otrais klavierkoncerts Fā minorā. Pie klavieriem Aurēlija Šimkus. Koncerta otrajā daļā Ludvīga van Beethovena 7. Simfonija La mažorā. Tiekamies Daugavpilī 27. augustā Orķestra Daugavpils simfoneta koncertā. Informācija vienībasnamas.lv un biļešuparadīze.lv.
1: Veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
2: No 12. Līdz 18. Augustam Latvijas jaunie kartupeļi 35 centi kilogramā un Latvijas tomāti 1 eiro 39 centi kilogramā.
3: Акционерное общество Латвия's кредитной palīdzības programmā. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на приобретение производственного оборудования, ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Внимание! Мы часто превосходим другие кредитные предложения. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Металлолом Сталмец, давай, много денег выручай. Металлолом Сталмец, давай.
5: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Сталмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на sталмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
4: Металлолом Сталмец, давай.
6: Я уже прям чувствую, как этот сентябрь ехидно улыбается, считая дни до нашей встречи.
7: Алиса Плюс.

объятий. Как ты в слезах сказала: «Одиссея, буду ждать тебя, не плачь, моя царица. Я видал обед, скоро вернусь, и ты прождала меня 20 лет. Помню, как ты сказала: Цезарь, постой, я видела сон плохой, но если послушал, был бы не собой. Когда пруд всадил мне нож в спину сквозь всю эту боль, я понял, как же ты была права, моя любовь. Наша любовь сквозь века и эпохи, до последнего вздоха. Год 2024, на подлете к Марсу я все же решил подсесть к тебе. Девушка, извините, мы где-то виделись уже.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

0: точное время 11 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Белые кроссовки хороши ровно до того момента, пока после очередной стирки не обнаруживается неприятный сюрприз. Вместо белоснежной обуви получаем желтые разводы. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня простые, но полезные советы будут от опытных хозяек о том, как вернуть белым кроссовкам прежний вид. И начнем с того, почему вообще появляется эта желтизна. Причиной может стать слишком горячая вода, остатки моющего средства, жесткая вода и даже сушка под прямыми солнечными лучами. А теперь о том, как это исправить. Можно смешать перекись водорода с водой в равных пропорциях, нанести на пожелтевшие места на 20-30 минут, а затем хорошо промыть. Или соду и лимонный сок смешать до состояния пасты, нанести на пятна примерно на 15-20 минут и смыть. Еще один домашний помощник – обычный уксус. Его тоже смешивают с водой один к одному, наносят на ткань, оставляют примерно на полчаса, а после хорошо прополаскивают. А для подошвы и небольших загрязнений можно попробовать обычную белую зубную пасту без красителей и крупных абразивных частиц, нанести, аккуратно потереть старой зубной щеткой и смыть. И помните, белые кроссовки рекомендуется стирать при температуре не выше 30 градусов, использовать мягкое жидкое средство, а после стирки сушить в тени в хорошо проветриваемом месте. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть обувь служит долго, не теряя белоснежный вид.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Сегодня, 23 августа, день в Даугавпилсе будет преимущественно облачным. Вероятность осадков низкая, но она все же есть. Температура воздуха максимально прогреется до плюс 20 градусов. Ветер сильный, юго-западный. Скорость до 13 метров в секунду. Юлия Сергачева, информационная служба, радио «Алиса Плюс».
1: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Ditton или на tavox.lv.
2: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100-280.
2: Tell us out, then I'll stick

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63 24 96 62 62-63.
3: Улыбайтесь жизни, и жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.
4: Я в глазах твоих видел снег в океане. Этим

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmezhi.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmezhi.lv.
1: Лето кончается, осень начинается. Держитесь, ребята. Жизнь продолжается.
2: Алиса Плюс.

0: улетел.
1: Прямо на сердце оставит насечки, обрывки счастья, что так и не сумели сберечь мы. Извечный исход для тех, кто был глуп и беспечен. Наш поезд дальше не идет.

прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо. Годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

всю ночь провести до утра. Вам известно по опыту истина, что любовь — это просто игра.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: ko tev nozīmē mežs? Vieta atpūtai, ģimenes tradīcijām vai ienākuma avots? Dižozols Meži un Pirtsfeste 2026 aicina piedalīties aptaujā. Dodies uz dižozolsmeži.lv, aizpildi anketu un piedalies vērtīgu balvu izlozē. Varu vaimēt labsajūtas festivāla biļetes, kā senukai dāvanu kartes vai galveno balvu Einhell robotizētais zāles pļāvējs. Aizpildi aptauju jau šodien dižozolsmeži.lv.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство «Rituals». Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство «Rituals». Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Cenas dzeltenas tiks kā

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположенный в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.
1: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280.
2: Не впадайте в уныние. Лучше впадайте в объятия. Алиса Плюс за любовь.

мой одинокий храм. Все, что в моем молчании, все, что в моем молчании, ты прочитай.

Затихает бой, бессонниц моих караваны, бессонниц моих караваны проплывают надо мной. Каяться слишком

0: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
1: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
2: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
1: Металлолом стал мец, давай.
3: Как же хорошо, когда все хорошо.
4: Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101,6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Точное время 13 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: Искусственный интеллект уже давно стал частью нашей повседневной жизни. Мы спрашиваем его о работе, учебе, бытовых проблемах и даже о самочувствии. Но когда речь идет о здоровье, специалисты советуют не воспринимать ответ нейросети как диагноз. У микрофона Юлия Сергачева. Сегодня полезные рекомендации будут от специалистов Службы неотложной медицинской помощи Латвии. И они напоминают, что искусственный интеллект не может осмотреть человека, измерить показатели здоровья и задать все необходимые уточняющие вопросы. Он может как переоценить серьезность состояния, так и наоборот не заметить важный симптом. Не стоит самостоятельно ставить себе диагноз или решать, нужна ли экстренная помощь, только на основании ответа искусственного интеллекта. При проблемах со здоровьем лучше обратитесь к семейному врачу, а если вопрос возник вне его рабочего времени, получить консультацию можно по телефону 660-16-001. И если медицинский специалист после консультации видит признаки серьезного состояния, он подскажет, нужна ли неотложная помощь или обращение в больницу. Искусственный интеллект может быть полезным источником общей информации, но заменить медицинского работника он не может. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Берегите себя и свое здоровье.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GentaroMebeles.lv.
1: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эникчай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эникчай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице Лаби Паркас.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Новая жизнь начинается неожиданно, не с понедельника и не с Нового года. Она просто начинается. Настройтесь на лучшее. Алиса Плюс.

Громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускаю никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь в море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: Уже более 5000 лет золото сохраняет ценность во времена перемен. Меняются эпохи, валюты и рынки, но золото остается одним из самых известных способов сохранения капитала. Инвестиционные слитки и монеты из золота и серебра доступны от 40 евро. Начните инвестировать в золото уже этим летом. Зайдите в Tavox Deaton или на tavox.lv.
1: Внимание! Физические драгметаллы способны вызвать чувство независимости и спокойствия за свои накопления.
2: Акционерное общество «Латвияс Кредит Немей» Полидзибс программа. Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. С начала деятельности мы объединили кредиты на общую сумму свыше 200 миллионов евро для 45 тысяч лиц. Мы часто превосходили другие предложения, когда требовался займ для объединения кредитов, рефинансирования, приобретения производственного оборудования, ремонта офиса, покупки служебного автомобиля или других целей. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
3: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām. Lai viss gatavs skolai! Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā!
4: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
5: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
4: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
5: Код медицинского учреждения 00100280.
6: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24 98 74 06. 24 98 74 06.
7: Помните, сколько бы вам ни было лет, это самый подходящий возраст, чтобы радоваться жизни. Алиса Плюс.

Если ты боишься уснуть, люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

В белом небе наши спальни, ангел пойман зеркалами. Перед магией зеркал бессильны крылья. Мы уже забыли сами, что был

новом мире не хватает света или измерения. И не говори, что это точка зрения. Я один из двух, кто знает, что любовь

0: 101 и 6 FM. Алиса Плюс.
1: Я смотрю в небо, что оно прячет, какие секреты и почему плачет. Поговорю с Богом, пускай прошу глупость, побыть с нею рядом.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārīt.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Размер имеет значение?
3: Смотря для чего.
2: Конечно, для хлеба.
3: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
2: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
4: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.

0: Даугавпилсе свои двери открывает новая клиника «Урагин». Это современная частная урологическая и гинекологическая клиника на улице Райня, 26Б. С 3 августа будут доступны консультации гинеколога Аллы Александровой, а также гинекологическое и акушерское ультразвуковое обследование. Записаться на прием можно по телефону 202-203-03. Клиника доступна для людей с ограниченными функциональными возможностями.
1: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 63. 62-63.
2: Как же хорошо, когда все хорошо.
3: Алиса Плюс.

Неважно когда, особенно где, главное с кем ты. Холодной зимой или весной, важно лишь с кем ты. Проносятся дни, как будто они киноленты. Но этот вопрос слышен всегда.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой навсегда.

летним утром над рекой дымка мягко стелется, ярким золотом горят лавры купола. Я назвал тебя судьбой, вот и мне не верится. Я искал тебя так долго, а нашел вчера. Распустила волосы,

0: Точное время 15 часов.
1: Иногда маленькие советы решают большие проблемы, а простые вещи делают жизнь легче. Рекомендации, лайфхаки и находки. Полезные советы на радио «Алиса Плюс».
2: До начала нового учебного года остается совсем немного. И август для родителей – это уже время школьных покупок. Тетради, форма, канцелярия и, конечно, рюкзак. И вот здесь стоит смотреть не только на цвет и любимого персонажа на переднем кармане. У микрофона Юлия Сергачева, и сегодня полезные рекомендации будут от специалистов по производству школьных рюкзаков о том, как его выбрать так, чтобы ежедневная дорога в школу не превращалась в лишнюю нагрузку для ребенка. И прежде всего, не стоит покупать рюкзак на вырост. Он должен подходить ребенку по росту уже сейчас. Не быть шире плеч и не спускаться значительно ниже поясницы. Также важно обратить внимание на собственный вес рюкзака. Чем тяжелее он сам по себе, тем меньше остается запаса на учебники и другие необходимые вещи. Спинка должна хорошо держать форму, а лямки быть мягкими и регулируемыми. Рюкзак должен плотно прилегать к спине и не болтаться при ходьбе. Обязательно примерьте его вместе с ребенком, причем лучше не пустой. Положите внутрь несколько книг и посмотрите, удобно ли двигаться. Тяжелые учебники и тетради размещайте ближе к спине, а более легкие вещи в наружных отделениях. Так нагрузка распределяется разумнее. И еще одна важная деталь – светоотражатели. Осенью темнеет рано, поэтому они особенно важны по дороге в школу и домой. Это были полезные советы вместе с Юлией Сергачевой. Пусть новый учебный год начнется с хорошего настроения.
1: Алиса Плюс. Каждый день с пользой.

0: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта. Уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
1: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
0: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
1: Код медицинского учреждения 00100280.
2: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
3: Металлолом стал мец, давай, много денег выручай. Металлолом стал мец, давай.
4: Слушай, что я тебе скажу, освободи двор. Тащи свой металлолом в Толмец, получай деньги и участвуй в лотерее. Выигрывай 500 евро каждую неделю. И главный приз – целых 5000 евро. Неплохо, а? Узнай больше на толмец.лв. Номер разрешения лотереи 8882. До встречи у весов.
3: Металлолом стал мец, давай.
5: Август, как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
6: Продлим лето хорошей музыкой.
7: Алиса Плюс.

0: Ищете идеи, как весело провести время с семьей? Лаби Парк – прекрасное место для семейных развлечений на целый день. Парк расположен в Эник-Чай. Яркие карусели, самые веселые аттракционы, запутанные лабиринты, перевернутый дом и множество других развлечений. Все включено в одну цену билета. Лаби Парк в Эник-Чай – это место, где развлекается вся семья. Больше информации – labiparkas.lt и на Facebook-странице «Лаби Паркас».
1: Ого! Настоящее поместье! С настоящими животными!
2: Да, и не только с животными! В литовском поместье Ильзенберг вас ждет новая экскурсия «Тайны животных поместья Ильзенберг». Найди, узнай, испытай! Вы услышите интереснейшие истории о живущих в поместье животных, а кого-то из них даже сможете погладить. Впечатления будут незабываемыми, ведь экскурсию ведет особенный гид – новый шотландский ретривер Берг.
1: Ух ты! Настоящий пес-гид? Я хочу в поместье Ильзенберг!
2: Стоимость экскурсии для детей от 7 до 16 лет всего 5 евро. Больше информации о развлечениях в поместье на сайте ilzenbergas.lt.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Iegūsti jaunu profesiju un atklāji vairāk iespēju. Mācību centrs BUTS Daugavpilī aicina tevi apgūt pieprasītas specialitātes. Metinātājs, elektriķis vai aprūpētājs. Mācības notiek vakaros un pats galvenais – pilnīgi bez maksas. Visus izdevumus sedz ar Eiropas fonda atbalstu. Jauna kvalifikācija dažu mēnešu laikā – tavs drošais solis uz stabilu nākotni. Vietu skaits ir ierobežots. Mācību centrs BUTS, Varšavas ielā 24. Tālrunis 266-857-27.
7: Последний месяц лета. Гуляем до рассвета.
8: Алиса Плюс.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна. Нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.

мире, где я встретил жизнь, в том мире, где все дышит новью, где с Богом ты непобедим. И мы живем, роняя свечи, и мы живем, глотая жизнь, в борьбе склоняем наши плечи, бежим.

0: Agrāk transports nozīmēja degvielu, bet enerģētika, elektrību un siltumu. Tagad šīs jomas arvien ciešāk savienojas. Elektroauto var izmantot elektrību, kas arvien lielākā apjomā tiek saražot no vietējiem un atjaunojamiem resursiem. Tas maina ne tikai pārvietošanās veidu, bet arī domāšanu par neatkarību. Jo vairāk enerģijas saražojam paši, jo lielāku daļu savas mobilitātes varam balstīt vietējos resursos. Tas nozīmē mazāk atkarības no importa un lielāku kontroli par izmaksām. Zaļā mobilitāte nav atrauta tēma. Tā ir daļa no plašākas pārmaiņu sistēmas. Gudra mobilitāte stiprina reģionu. Tava izvēle ietekmē nākotni.
1: Когда в жизни наступает тяжелый момент, важно знать, куда обратиться. Полную организацию похорон и бережную поддержку обеспечивает агентство Rituals. Залы для прощания, ритуальные принадлежности, полный комплекс услуг. Обращаем внимание, в Даугавпилсе теперь доступна и услуга кремации. Профессионально, с уважением, круглосуточно. Похоронное агентство Rituals. Телефон 654-333-88. 654-333-88.
2: Лето. Время яркого солнца и открытых нарядов. Пора проверить здоровье кожи в клинике Балта. Клиника Балта предлагает цифровую диагностику кожи на современном оборудовании, профессиональный контроль новообразований и безопасное лазерное удаление. Клиника Балта. Телефон для записи 28770660. 28770660. Клиника Балта находится в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом. Код медицинского учреждения 00100280. Август, как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
3: Продлим лето хорошей музыкой.
4: Алиса Плюс.

скажи, кем станем мы в конце пути? Замри и молча мне в глаза смотри.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Время рубрики «Бюро находок». В микрорайоне Юдовка потерялась кошка. Трехцветная, серо-рыже-черная. Маленькая отзывается на кличку Мисти. На кошке был серый ошейник с розовым брелоком в форме сердечка. Любая информация будет важна, нашедшим гарантировано вознаграждение. Контактный номер телефона 26 867 636. В районе улицы Смилшу найден мобильный телефон Xiaomi Redmi черного цвета в черном чехле. Контактный номер телефона 29 608 500. В районе Даугавпилской региональной больницы найдена связка из трех ключей. Два ключа мультикод, один с синей пластиковой головкой, второй с коричневой. Третий ключ обычный металлический. На связке также есть брелок. Контактный номер телефона 26 797 239. В завершении напомню, если вы что-то нашли или потеряли, информацию можно разместить у нас на сайте alisaplus.lv в разделе «Бюро находок».
1: Потеряли? Нашли?

Планируете отпуск за границей? В Тавакс вы найдете валюту практически для любого направления. Более 50 валют для путешествий по всему миру, от популярных до редких. Быстро, удобно и профессионально. Обменяйте валюту в филиале Тавакс Дитон и начните путешествие без лишних забот. Тавакс. Когда в путешествии нужны наличные.

мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать, увы.

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
2: Но у тебя уже есть кредиты.
1: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Kredit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
2: Ого!
1: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. ЛБ. Реклама для предпринимателей. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Эх, сейчас бы опять по второму кругу. Июнь, июль, август.
5: Алиса Плюс.

0: «Зеленый диалог» и «Перемены в Латгалии». Тематические новости о климатических изменениях и устойчивом развитии региона. В центре внимания – влияние климата на нашу повседневную жизнь, мнение специалистов, действующие нормы и реальные примеры экологичных решений.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Екатерина Лукошкова и в эфире «Тематические новости». В рамках цикла программ «Зеленый диалог и перемены в Латгалии» продолжаем знакомить слушателей с опытом жителей, которые уже воспользовались программами поддержки экологичных решений. Герой нового выпуска программы Янис Зирнитис приобрел электромобиль по программе «Эки» и признается, что одним из самых больших сюрпризов для него стала простота оформления всех необходимых документов. По его словам, до начала процесса он ожидал серьезной бюрократии и большого количества сложных процедур. Однако на практике все оказалось значительно проще. Для получения поддержки потребовалось оформить необходимые документы и использовать электронную подпись. Основная организационная работа была уже заранее подготовлена участниками программы и продавцом автомобиля. Янис отмечает, что при необходимости можно было получить консультацию, а возникающие вопросы решались достаточно быстро. Поэтому весь процесс оформления поддержки оказался понятным даже человеку, который раньше никогда не сталкивался с подобными программами. Полученный опыт заинтересовал семью и в других направлениях устойчивого развития. Сейчас семья рассматривает возможность установки солнечных панелей и системы накопления энергии, которые также могут помочь снизить расходы на электроэнергию. По мнению Яниса, подобные программы позволяют жителям постепенно знакомиться с новыми технологиями и принимать решения на основе собственного опыта, а не распространенных мифов или опасений. Сейчас, спустя год использования, Янис говорит, что электромобиль стал полноценной частью семейной жизни. Более того, по его словам, после такого опыта возвращаться к обычной машине для ежедневных поездок уже не хочется. Напомним, что актуальная информация о программе поддержки покупки электромобилей публикуется на сайте eki.lv. А полную версию программы с участием Яниса Зирнитиса можно послушать, посмотреть в видеоформате на странице «Алиса плюс радио» в социальной сети Facebook и на YouTube-канале нашей радиостанции. В студии была Катерина Лукошкова, информационная служба «Радио Алиса плюс».

0: 5 сентября в 12.00 культурный центр «Грива» приглашает на большой праздник урожая. Ярмарка ремесленников, домашних производителей и садоводов. Сезонные угощения, выставка цветов, фруктов и овощей. И настоящий аромат осени. На сцене любимой публикой Юрий Островский, ансамбль «Stage On» и творческие коллективы «Даугавпилса». А еще веселые семейные эстафеты с овощами и фруктами. Конкурсы на скорость и ловкость, традиции национальных общин, обмен рецептами и сытный суп, приготовленный прямо на костре. Приходите всей семьей. Будет вкусно, весело и по-настоящему душевно. 5 сентября в 12.00. Праздник урожая в культурном центре «Грива». Улица Коммунальная, 2.
1: Ищите подарок на день рождения, свадьбу или юбилей? В Tavox вы найдете слитки и монеты из золота и серебра для самых важных событий жизни. Это подарок, который хранит не только эмоции и воспоминания, но и реальную ценность на долгие годы. Монеты и слитки из золота и серебра – особенный подарок на любой вкус и бюджет. Выберите особенный подарок в филиале Tavox Ditton или на tavox.lv. Tavox – подарки, которые остаются ценными.
2: Качественная, точная и своевременная диагностика – это залог здоровья и долголетия.
3: Медицинский центр МедАД проводит все виды ультразвуковых исследований, в том числе УЗИ сосудов, УЗИ сердца у взрослых, УЗИ брюшной полости и ультразвуковую маммографию.
2: Высококвалифицированные специалисты и современная аппаратура позволяют максимально точно ставить диагноз для дальнейшего лечения. Проверьте свое здоровье быстро и качественно в медицинском центре МедАД на АЛС 96А. С направлением на исследование оплачивается только пациентский взнос. Запись по телефону 29 50 40 89.
3: 29 50 40 89.
4: Весь август в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1 скидка 25% на все украшения с цветными камнями. Откройте для себя великолепие рубинов, сапфиров, топазов, гранатов и других драгоценных и полудрагоценных камней. Яркие оттенки, благородное сияние и неповторимая красота природы в каждом украшении. Цвет, который вдохновляет, камни, которые восхищают. Добавьте своему лету больше роскоши, блеска и ярких эмоций. Ждем вас в Golden Saga и ювелирной фабрике номер 1.
5: Помните, что чудеса там, где в них верят. Чем больше верите, тем чаще сбывается. Алиса Плюс. С верой по жизни.
6: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит. И не хватит слов рассказать.

замотал, и тебя замотал. Ты попал, малыш, ты я попала. Но зачем ты прикипел, я предупреждал. Я тебе ведь говорил, мы слишком разные. Хочу уютный дом, ты хочешь праздновать. Как не подгоняю, увы, не сойдутся пазлы. Снова в ту же реку, по новой лезть опасно. Я люблю сериалы, деньги, тяжелый люкс. Люблю

навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

0: Что для тебя значит лес? Место для отдыха, семейные традиции или источник дохода? Диж Озлс Межи и Пирцфест 2026 приглашают принять участие в опросе. Зайди на сайт dijozlsmeji.lv, заполни анкету и участвуй в розыгрыше ценных призов. Ты можешь выиграть билеты на фестиваль благополучия, подарочные карты Касину Кай или главный приз – роботизированный газонокосильщик Айнхел. Заполни анкету уже сегодня. dijozlsmeji.lv.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akciju sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Крутит суставы? Думаете, это к перемене погоды? Пожалуй, это повод обратиться в клинику Балта. В клинике Балта принимает опытный ревматолог и сертифицированный УЗИ-специалист Ирина Карпова. Консультация, диагностика и план лечения за один визит. Клиника Балта – уникальное преимущество ревматолога, владеющего ультрасонографией.
4: Клиника Балта в Риге, рядом с Рижским центральным вокзалом.
3: Клиника Балта. Телефон для записи 28-770-660. 28-770-660.
4: Код медицинского учреждения 00100280.
5: Вы хотите продать или купить недвижимость, но не знаете, с чего начать? Компания предлагает профессиональные риэлторские услуги. Покупаем и продаем недвижимость всех видов, от квартир и частных домов до земельных участков и лесов. Оказываем посреднические услуги и найдем идеального покупателя или продавца. С нами вы сэкономите время и получите лучший результат. Звоните 24 96 62 63. 24 96 62. 62-63.
6: Не ищи повод для улыбки. Улыбнись и передай дальше.
7: Алиса Плюс.

идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальная пара, самые классные форсы.

0: спокойно. Вы в безопасности. Охранная фирма «Эворлд». Надежность, ответственность и оперативность. Охранять и защищать – это наша работа. Доверьте профессионалам самое дорогое. Безопасность имущества, бизнеса, вашу безопасность. «Эворлд Даугавпилс». Фебруара 20. Телефон 654-40-560.
1: Август – как затяжное воскресенье. Вроде еще выходные, а скоро на работу.
2: Продлим лето хорошей музыкой.
0: Алиса Плюс.

сне, потеряна во мгле, прикована к земле. Я тень былого дня, в раю или в аду, бреду, словно в бреду, и смысла больше нет.

0: Получи новую профессию и открой для себя больше возможностей. Учебный центр БУДЗ в Даугавпилсе приглашает освоить востребованную специальность сварщика, электрика или специалиста по уходу за людьми. Обучение проходит по вечерам и, самое главное, обучение полностью бесплатно. Все расходы покрываются при поддержке Европейского фонда. Новая квалификация за несколько месяцев – твой уверенный шаг в стабильное будущее. Количество мест ограничено. Учебный центр БУДЗ. Улица Варшавас, 24. Телефон 266-85-727.
1: А размер имеет значение?
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба «Латвийс Майзнекс Лейлмайзе» имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба «Лейлмайзе» и выиграй автомобиль «Купра» или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maisnex.lv. «Лейлмайзе», потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Следующая остановка – осень. Пожалуйста, не забывайте свои теплые воспоминания.
4: 101,6 FM.

только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу, а прогнозы пророчат грозу. Не кричи о любви с уличных реклам, не дели неделимое пополам. Посмотри, битва сердцем проиграна.

0: литовское поместье Ильзенберг – единственное в странах Балтии полностью восстановленное поместье, где ведется фермерское хозяйство. Здесь разбит самый большой виноградник в Балтийском регионе. Во время экскурсии с дегустацией вы посетите виноградную оранжерею, виноградник поместья Ильзенберг, производственный цех, а также готические винные погреба. Вы узнаете, как производится вино, и продегустируете продукты виноделия вручную с любовью, изготовленные в поместье Ильзенберг. Стоимость экскурсии с дегустацией 26 евро с человека. Более подробная информация на сайте ilzenberges.lt.
1: Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Продажа и передача алкогольных напитков несовершеннолетним запрещена.
2: Фирма покупает авто в любом состоянии. Моментальная оплата, без ожиданий и волокиты. Не тратьте время на поиск покупателя. Свяжитесь с нами прямо сейчас. Оценим, купим. Позвоните. 24-98-74-06. 24-98-74-06.
3: Улыбайтесь жизни. И жизнь непременно улыбнется вам. Алиса Плюс. С улыбкой по жизни.

возлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

Небо словно ювелирка, звезды как кристаллы. И для тебя сегодня их достану. Они падают, но знаю, что я соберу их всех. Я сделаю их.

0: Алисы Плюс. 101.6 FM.
1: Я больше не друг, даже не враг, просто прохожий жизни твоей. Время, как ром, лечит и врет, но не идет.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

106.6 FM. Алиса Плюс.

0: радио «Алиса Плюс». 101.6 FM.
1: «Алиса Плюс».

Куда бы я ни шел, к тебе иду, к слиянию рек, к сплетению тропинок. В полночной мгле, при свете звезд крупинок, куда бы я ни шел,

без меня чашками тоску измерял, крылья отращу за спиной, вот и прилечу за тобой.

так близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть. Никаких.

0: почти разучилась скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожишь, начнет грустить. Ты однажды сможешь мне все прости. Но если не успел тебе стать чужим. Time, weather, and...

0: 101,6 FM.
1: Pareizs laiks 11 vakarā.
2: Все мы изначально чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

101.6 FM. Алиса Плюс.

0: Радио Алиса Плюс. 101.6 FM.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком, но в пакетике прозрачном дыр.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

дальше. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькое.

0: 101.6 FM. Радио «Алиса Плюс».
1: Космос — это синяки.

глаза. В тот вечер все были против, и только ты была за. От тебя веяло таким теплом, как будто мы прожили вместе не одну жизнь и тысячу раз, когда

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тебя. Я сделана из пустоты, чтоб не заметить, прошел ты мимо в осколки моей мечты. За что же так?

остаться, как вы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.